покоя уже тут общения. Уж молчу нават про отношения. Я хотел бы простить, но стяной

ярко зазяешь ты мокрым листьем, и корона твоя у небе ясным венчаючи весь свет веселкой заиграет. Не иснуешь ты, а лишь так вы.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: could have, but I didn't. Hit it!
1: Еврорадио. Хваля без цензуры.
2: Недавно президент Казахстану Касым Жомарт Токаев публично сказал Путину, что не разумеет его войну. Пропоновал ее заморозить и рухаться у бок долгочаканого миру.
3: Путин тут же завершил диалог, пообещавший казахстанскому коллегу тримать его у курсе подей.
2: Однако экспертка в международных отношениях Роза Турарбекова меркует, что слова Токаева трактуют все вокруг неправильно. Про это она рассказала у эфира Еврорадио и потлумачила, что на самом речь имел на увазе, звертаючись до Путина, казахстанский президент.
4: Самое главное, не учитывают внутри казахстанскую ситуацию. Не учитывают. Вот про все, что угодно пишут, а вот что внутри Казахстана происходит, не пишут. А это ведь как с Литвой и как с Польшей. Внутриполитический фактор имеет значение. Имеет значение. В чем заключается внутриполитический фактор? Но я хотела бы обратить внимание, там на казахстанской версии «Радио Свобода», «Радио Азаттык», там, например, комментарий был от нашего известного казахстанского эксперта. Я всегда всем рекомендую его, Досым Сатпаев. Да? Досым, он, например, он в принципе, он близок к тому, что я думаю. А обратите внимание, белорусская аудитория и украинская аудитория меньше обращают на это внимание. Ну, понятно, у каждого своя повестка. Обратите внимание, в последнее время участились вот эти учащенные атаки на инфраструктуру, в том числе, да, инфраструктуру транспортировки нефти со стороны ВСУ в сторону России, так или иначе затрагивают и казахстанские интересы. Почему? Потому что там несколько недель тому назад был нанесен в том числе удар по КТК. Объясню, это Каспийский трубопроводный консорциум, который является основным каналом вывоза казахской нефти из Казахстана через Новороссийск. Да-да. Теперь вы начинаете понимать, в чем дело, да? Причем как бы украинская сторона отрицала свою причастность к этому. Ну, естественно, российская сторона говорила, что это все сделали украинцы. И украинская сторона отрицала эту свою причастность, потому что они считают, что это намеренная провокация со стороны России, дабы вовлечь Казахстан, привлечь Казахстан на свою... Ну, не берусь судить, там как бы разбираются там специалисты, если возможно вообще. Вот, вопрос заключается в следующем. На тот момент основная мощность экспорта казахской нефти была остановлена. Для внутриказахстанской ситуации, извините, это очень тяжелая ситуация, особенно учитывая, что доходная часть бюджета Казахстана на сегодняшний день сокращается. Как вы знаете, Токаев только что недавно переутвердил Конституцию под себя, но он же еще не прошел через эту процедуру продления полномочий. Ему надо обеспечить более или менее социальную стабильность. Ну, в том виде, в котором она сегодня существует. То есть у Казахстана есть свои внутриполитические, своя внутриполитическая адженда, которая диктует необходимость прекращения войны. Это первое. Второе. Тот фактор, на который пока никто не обращает внимания, я надеюсь, что казахские эксперты рано или поздно начнут об этом говорить, это введение Каспийского моря в возможный театр военных действий. Вы помните, что был нанесен удар по иранскому судну или что-то такое было в Каспийском море, да? Каспий становится время от времени объектом нападения. Что это там, северная часть Каспия, это Россия, там же нефтяные всякие разные могут быть предприятия. А вот Иран тут же на юге, но кроме и России, и Ирана, между ними находится Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. И встает вопрос, например, защиты подводных этих самых, подводной инфраструктуры, что очень важно, например, для Казахстана, подводный трубопровод из Казахстана в Азербайджан, например. Вот. Ну и так далее и тому подобное. То есть Каспий для Казахстана, например, является одним из выходов во внешний мир, помимо Черного моря, помимо Новороссийска. Вот если тут будут отрезать, то, конечно, это совсем другая история. Короче говоря, сливки с первых лет войны, сливки были, заключались в этом обходе санкций. Обход санкций осуществлялся через страны Центральной Азии, и там товарооборот вырос, там бенефитов было, ну, очень, потом много было всяких разных вкусностей, да, кому война, кому мать родная. Мать родная была вот как раз-таки Центральной Азии и Китая, и Индии, кстати. Вот, но на сегодняшний день А эта история с бенефитами, она заканчивается. И так как она заканчивается, у Токаева есть конкретная политическая ситуация, а уже не говоря о том, что его Си Цзиньпинь, по казахским источникам, его именно Си Цзиньпинь попросил бы. Не знаю, верить этому или нет, но это похоже на правду. Это похоже на правду. Потому что между Токаевым и другом Си сложились очень теплые отношения, по-настоящему теплые отношения. Поясняю, почему. Потому что Токаев один из немногих президентов в мире, который говорит на китайском языке и, например, общается с ним. Это для Китая очень, я сказала, важно. Вот, поэтому, когда Токаев приехал в Омск и сделал это заявление, он это не согласовывал с Путиным. Он это скорее согласовал с Си Цзиньпинем и руководствовался он своими личными политическими интересами и национальными, которые почему-то никогда не берут в расчет, когда анализируют такого рода его заявления. Ну а если вы помните, Токаев всегда был сторонником того, чтобы придерживаться определенных принципов международного права. Это он говорил про квазигосударственное образование, если вы помните. И он этого своего мнения не изменил. Он отказался вступать в союзное государство. Он фактически затормозил процесс развития Евразийского экономического союза. При этом продолжает, конечно, сохранять добрососедские отношения с Россией, имея такую границу и зависимость транспортную от России. Конечно, надо поддерживать хорошие отношения с северным соседом. Это понятно. Но вот таким образом стоит интерпретировать любое заявление политическое главы государства, а не так, что он выполняет чью-то просьбу, он является посланцем от кого-то к кому-то, а в первую очередь он должен здесь иметь в виду либо свой личный политический интерес, либо национальный, иначе его заявления, я бы считала заявлениями сумасшедшего, неадекватного человека. Потому что он глава государства, он в первую очередь должен думать о себе, как политическое животное, и потом уже о том государстве, которое он представляет. И в третью очередь о том, кто чего там хочет рядом. Китай ли, Россия ли, Турция ли, Соединенные Штаты ли.
3: Роза Турарбекова, экспертка у международных отношениях, прокомментовала сенс реплики Токаева, адресованной Путину, про то, что ему не зрозумелый сенс войны.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація. Політхід з Віталем Циганковим.
3: Для мяне вялікі гонар сустрэцца з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зяленскім. Мы абмеркавалі шмат пытанняў, сустрэча прайшла вельмі добра. Паведаміў у соцсетках прэзідэнт США Дональд Трамп. Зеленский и Трамп 28 липеня провели встречу в Белом доме. По воде слова украинского президента, керавник США подтвердил свое обещание, даденное подчас саммиту НАТО у Анкары у червени, предоставить Украине лицензию на вытворчесть ракет для Патриот. В этот же день Сенат США подтримал разгляд законопроекту об санкциях супроть России, подрихтованный еще сенатором Грэмом, який недавно пошел в життя. Зеленский был у зале подчас голосования. Законопроект, теперь официально названный «Законом Линдси Грэма об санкциях супроти России и Ирану 2026 года», уповноваживая Трампа уводить тарифы до 200% для наибуйнейших покупников российской нафты и природного газа, одночасово поширяющие санкции, накированные на российские финансовые установы, политичные элиты, олигархов и теневый флот, які використовують для обыходу дейных обмежеваний. Голосование подкреслило нечастый двухпартийный консенсус на кон того, что экономичный тиск застается одним из самых могутных инструментов Вашингтона супроть Москвы. Калі оценивать визит Владимира Зеленского в США по конкретных выниках, то он выглядает достатково поспеховым для Киева. По-перше, подтвердилась тенденция на полепшение особистых в темрику относенно с администрацией Дональда Трампа. Інший доволі конкретный выник поведомления про принциповую згоду США выдать Украине лицензию на совместную вытворчесть перехопников для систем суперсповітряної обороны «Патріот». Двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе так само довольно новая и становчая для Киева з'ява. Как мне подается, головным выником все же варто лишить фундаментальный прорыв у галине узброения Украины. Тут и представление американских лицензий, да и вогуле измена стратегичного ставления администрации Трампа до российско-украинской войны. Так званый дух Анкоража, это, нагадаем, место той самой славутой встречи Трампа и Путина, давно выпарился. И у Вашингтона намалевывается новая тактика, а махчимая стратегия деяния до Москвы. Вся ранейшая политика червоных линий в дочинении России, якую будовали спочатку администрация президента Байдена, потом и Трампа, теперь кардинально переглядается. Теперь и Европа, и США не только дозволяют Украине наносить удары по объектах внутри России, але и дают для этого и гроши, и технологии. На этом новом фоне Вашингтон сподівається уже осенью с новой политической силой ставить питання об примушении Москвы до миру. Конечно, цалком верогодно, что Путин знов не пойде ни на який вариант погоднення, але тады Украина еще больше узмацняется своими союзниками и финансово, и технологично, и ее удары по России будут еще больше болючими и эффективными.
2: Політика з Віталем Циганковим. Радіо Рація.

Низкий знак Валик Белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня 99.2 FM Берести Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье традиционно. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже маловоблачно и без опадков. Температура по ветру от 27 до 30 тепла. Ветер неустойливый слабый, атмосферный тиск выше и за норму.

0: Украинская радиорация.
1: Отказанность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, стимкнутся, заховывают связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки. Радиорация.

Продолжаем день с рацией. Так складывается, что сегодня довольно много говорим про Белосточину, про подеи, которые отбываются на Белосточине, чи больше широко на Подлаши. И наступная тема так само будет связана с Подлашем, але може ранее. Припомним еще раз, что в этом году 30 годов своей деятельности святкує гурт «Примаки». Давайте послухаем еще одной песни этого же гурта, а она называется «Символична. Бягуть гады».

0: Радио «Рация». Белосток, Гродно, Брест.
1: Першая трансгранічная радио FM.
2: Объективно, цікаво, оперативно. Белорусская радио «Рация».
3: Атаки на склады Wildberries уже створили проблемы для российской экономики. У Варшаве беспрецедентный набор аспирантов на белорусскую филологию. Завтра заканчивается номинование на премию «Голос поколения свободы». Про гэты да іншы навіны праз 5,5 хвілін расскажа Анжеліка Ляльковская. Дачакаемся разом.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

Атаки на склады Wildberries уже створили проблемы для российской экономики. В Варшаве беспрецедентный набор аспирантов на белорусскую филологию. Завтра заканчивается номинование на премию «Голос поколения свободы». Про это и да иншие новины про 4 хвилин расскажет Анжелика Ляльковская. Дочекаемся разом.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!